0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Fandangos, canta Rocío Segura con la guitarra de Antonio Patrocinio Hijo en el Foro Flamenco de Canal Sur Radio 2013.